0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 13-е воскресенье рядового времени. Слова Иисуса иногда могут озадачить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто бережет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее». Но не будем недоумевать, потому что смерть с Иисусом – это начальная точка таинства крещения. Она делает нас причастниками плода Его воскресения. Это подобно семени, посеянному в землю, которая умирает, чтобы принести плод новой жизни. В крещении происходит основное, глубокое освящение – предание человека Богу. Это освящение может быть осуществлено через благодать искупления Иисуса Христа, и в то же время оно является нашим ответом на эту Божью благодать. Сестры, братья, мы всегда должны возвращаться к благодати таинства крещения, чтобы, оставаясь верными этой милости, вновь обрести чистоту души, которая была дана нам в момент принятия этого таинства. И действительно, погружаясь в момент крещения, в смерть и воскресение Иисуса, мы достигаем состояния чистоты, которое затем часто теряем. Благодать крещения дается нам навсегда, но чаще всего мы теряем его, поддаваясь влиянию всевозможных пороков. Однако, если мы жаждем святости, мы можем пройти одну за другой различные ступени очищения и достичь того особого состояния, которое мы потеряли из-за неверности благодати крещения. И весь наш путь к святости есть не что иное, как достижение того состояния души, которое дается нам в момент крещения. Продвижение в духовной жизни заключается в том, чтобы все больше и больше стремиться к благодати крещения, благодати уподобления Иисусу Христу, живя в духе Его блаженств. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эта так называемая потеря души начинается уже в самом крещении, и она должна продолжаться всю жизнь. Нам ведь предстоит потерять наши души ради Иисуса, стремясь все более полно подражать Иисусу в нашей жизни в соответствии с Его волей и замыслом относительно каждого из нас. «Ведь зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны, так сказать, похоронить себя вместе с Христом, то есть пройти через собственную смерть. Теряя свою душу ради Иисуса, мы осуществляем свое основное призвание в этой жизни. Это призвание найти себя в том, кто является всякой полнотой. В Иисусе полнота Божества обитает телесно, а в нас же эта полнота Божества обитает по благодати только. И когда мы сами накапливаем в себе добродетели и мудрость, и никоим образом не пренебрегаем, насколько это в наших силах, не пренебрегаем истинным подражанием первообразу, а именно Иисусу Христу. Итак, через дар веры, данный нам в таинстве крещения, мы должны все сильнее припадать к Иисусу. Крещение предстает перед нами не только как свершившийся когда-то факт, но и задача, и как цель на всю жизнь, чтобы вслед за апостолом Павлом произнести: «И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». И да будет так!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вторая чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом, открылась 26 июня в Ватикане мессой в базилике Святого Петра. Вместе с нашей жизнью мы приносим Богу общины и народы, которые несем в сердце, приносим пастырские замыслы и опыт, как радостный, так и тяжелый, сказал Лев, 14-й в проповеди. Обращаясь к кардиналам, Святейший Отец подчеркнул, что центром всех мыслей должен быть Христос. Он сам говорит каждому из нас: «Я есмь истинная виноградная лоза». Различные харизмы, служения, церковные деяния – это ветви единой лозы, то есть Господа. Папа отметил провиденциальное значение выбранной для консистории даты. Она проводится в преддверии праздника святых апостолов Петра и Павла, чья проповедь Евангелия составляла одно целое с их жизнью до такой степени, что они стали частью Священного Писания. Епископ Рима указал на три направления в процессе синодального распознавания, который должен сопровождать эту консисторию, представляющую собой не что иное, как актуализацию синода. Во-первых, пример святых Петра и Павла побуждает делиться в вере истинной свободой. Именно в отношениях с Господом мы освобождаемся от греха и от страха. Во-вторых, мы просим о даре мира в единстве. В то время как мы зовем все народы к вере, в которой мы поистине свободны, международная напряженность и конфликты тяжко ранят человеческую семью, и все же нет недостатка, более того, множится в церкви и в мире начинания и события, побуждающие к уважению достоинства человека, справедливости, права, просто всего человеческого. Война никогда не достойна человека, никогда не благословлена Богом, поскольку Творец наделил нас умом и волей, чтобы решать конфликты по-человечески, а не как звери, пусть даже и обладающие гипертехнологическими вооружениями, подчеркнул папа. Единство человеческой семьи идет впереди отдельных народов и государств. Святейший Отец напомнил, что выражение «цивилизация любви» было введено Папой Павлом VI вовсе не в идеальной обстановке. Тогда мир был охвачен холодной войной, гонкой вооружений и ожесточенным экономическим соперничеством. В этом контексте Церковь указывала путь, противоположный идеологическому противостоянию систем, предлагая такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь. Возвещая Евангелие среди радости и гонений, Церковь никогда не занимает какую-либо сторону. Она для всех, и к каждому она обращает то же самое слово «обращение» и «спасение». Третье направление, на которое папа указал кардиналам, это согласие в послушании. Актуализация синода, к которой мы стремимся, приглашает всех нас действовать в единстве веры, в продвижении мира, в послушании живому слову, то есть Иисусу. Когда мы работаем вместе, наша коллегиальность становится синтезом соборности, в которой участвуют все крещенные в единстве народа Божьего. Соборность и коллегиальность – это подлинные формы христианского братства, которое объединяет нас как крещенных и как епископов. Поэтому та помощь, какую вы можете мне оказать в осуществлении Петрова служения, обретает во мне просящего, а не командующего. В самом деле, авторитет первенства присущ тому, кто слушает и только потому руководит, кто сам учится и только поэтому наставляет, постоянно следуя за единственным учителем. Да поможет нам на этом захватывающем пути заступничество святых апостолов Петра и Павла, сказал в конце проповеди папа Лев. Спортсменов объединяют общие ценности,

отсылает к крещению и к новой жизни во Христе. Погружение в воду, которое мы переживаем еще в материнской утробе, напоминает, что жить означает двигаться в согласии с другими и с окружающей средой. Подчеркнув, что международные состязания вносят вклад в мир и в братство, папа верил пловцов молитвенному заступничеству святого Пьера Джорджо Фроссати, который был также спортсменом, и благословил участников турнира и членов их семей.

Сегодня католическая церковь отмечает 13-е рядовое воскресенье. Литургические чтения этого дня преподносят нам размышления над силой креста Господня. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от святого Матфея, из главы 10, стихи с 37 по 42. «В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Судя по словам Спасителя, взять свой крест и терпеливо нести его гарантирует человеку достоинство и честь. Решительные слова призыва Иисуса Христа – это не что иное, как конкретное и четкое воззвание. Поставь превыше всего присутствие Христа в твоей жизни. Поставь выше даже самых близких семейных привязанностей. Каковы же последствия? А они таковы. Присутствие Христа среди людей полностью меняет все человеческие отношения. Присутствие Христа обязывает нас смотреть на вещи и события иным взглядом, по-новому. Все, о чем в священных писаниях говорилось до пришествия Христа в мир, свершилось в Его личности, личности Спасителя, пришедшего на землю. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который своей смертью и воскресением коренным образом изменил ход истории человечества. Ключ к пониманию сегодняшнего евангельского текста – это крест как выбор жизни. И сразу возникает мысль о том, как мы лично относимся к своим выборам жизни. Что мы выбрали? Возможно, тут сразу вспоминаются многие неудачи, многие неудачные выборы. Но Господь Иисус сделал конкретный выбор. Он всецело принес Себя Самого в дар. Иисус обращается не только к 12, но ко множеству народу, следующему за Ним. Итак, Его слова обращены ко всем Его последователям, то есть и к нам с вами. Взять свой крест означает не просто разделить те же идеи, но разделить истинный путь, порой слишком узкий, порой тернистый. Многие мудрые советы мы находим в притчах Иисуса, и они помогают нам понять то, что Он хочет открыть нам. Вот строитель башни должен хорошо взвесить свои возможности и сделать правильный выбор. Слова, какими Господь заключает эти притчи, не оставляют иной альтернативы. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Решительность слов Иисуса Христа побуждает нас совершать постоянную переоценку ценностей земных благ, а также стараться делать правильный выбор, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Продолжая, снова вспомним о кресте, о том, что через крещение мы также крестились в смерть Иисуса, и точно так же, как Он через Отца был воскрешен во славе, так же и мы тоже сможем жить новой жизнью.

0: Христос однажды умер за грехи всех людей, и теперь Он живет вечно в Боге. Мы же с вами умерли для греха, но живы для Бога во Христе Иисусе. И в самом деле, крещение, которое мы получили, преобразило нашу человеческую природу и сделало ее подобной природе Христа. Так же, как в Иисусе, в нас, сынах Божьих, нет больше смерти, но есть жизнь вечная. Апостол Матфей в сегодняшнем евангельском повествовании предлагает нам трудный для понимания совет, что любовь к Богу превыше любой земной привязанности. Согласитесь, нам с вами это трудно понять, а тем более осуществить. Иисус говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих, только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому и говорю, если кто хочет». И далее Иисус приглашает на доброе дело, а не на злое и тягостное. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Добровольный крест не может означать смерти насильственной. Христос приглашает нас принять крест. Принимая свой крест, мы тем самым делимся нашим крестом с Иисусом, охотно и добровольно принимая все малые и большие проблемы, которые возникают каждый день и на каждом шагу. Христианин принимает это не с унылой покорностью, но деятельно, энергично, принимает для созидания, но никак не для разрушения. Это вовсе не просто. Порой крайне трудно принять то, что случается внезапно, когда мы чувствуем себя бессильными, когда не знаем, какое именно решение принять, с кем посоветоваться. И вот простой совет, единственно верный. Нужно полностью довериться нашему Господу Иисусу. В своей человечности Иисус пережил все человеческие страдания, и только Он может дать нам понять, что нам делать. Принимая крест каждый день, в каждой ситуации, мы уже вводим себя в жизнь самого Христа. В этом непростом духовном паломничестве важно знать и верить, что Бог всегда рядом. Будем также помнить, что в самые тяжелые для нас минуты Он носит нас на руках. Слава Богу за все! И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 13-е воскресенье рядового времени. Слова Иисуса иногда могут озадачить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто бережет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее». Но не будем недоумевать, потому что смерть с Иисусом – это начальная точка таинства крещения. Она делает нас причастниками плода Его воскресения. Это подобно семени, посеянному в землю, которая умирает, чтобы принести плод новой жизни. В крещении происходит основное, глубокое освящение – предание человека Богу. Это освящение может быть осуществлено через благодать искупления Иисуса Христа, и в то же время оно является нашим ответом на эту Божью благодать. Сестры, братья, мы всегда должны возвращаться к благодати таинства крещения, чтобы, оставаясь верными этой милости, вновь обрести чистоту души, которая была дана нам в момент принятия этого таинства. И действительно, погружаясь в момент крещения, в смерть и воскресение Иисуса, мы достигаем состояния чистоты, которое затем часто теряем. Благодать крещения дается нам навсегда, но чаще всего мы теряем его, поддаваясь влиянию всевозможных пороков. Однако, если мы жаждем святости, мы можем пройти одну за другой различные ступени очищения и достичь того особого состояния, которое мы потеряли из-за неверности благодати крещения. И весь наш путь к святости есть не что иное, как достижение того состояния души, которое дается нам в момент крещения. Продвижение в духовной жизни заключается в том, чтобы все больше и больше стремиться к благодати крещения, благодати уподобления Иисусу Христу, живя в духе Его блаженств. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эта так называемая потеря души начинается уже в самом крещении, и она должна продолжаться всю жизнь. Нам ведь предстоит потерять наши души ради Иисуса, стремясь все более полно подражать Иисусу в нашей жизни в соответствии с Его волей и замыслом относительно каждого из нас. «Ведь зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны, так сказать, похоронить себя вместе с Христом, то есть пройти через собственную смерть. Теряя свою душу ради Иисуса, мы осуществляем свое основное призвание в этой жизни. Это призвание найти себя в том, кто является всякой полнотой. В Иисусе полнота Божества обитает телесно, а в нас же эта полнота Божества обитает по благодати только. И когда мы сами накапливаем в себе добродетели и мудрость, и никоим образом не пренебрегаем, насколько это в наших силах, не пренебрегаем истинным подражанием первообразу, а именно Иисусу Христу. Итак, через дар веры, данный нам в таинстве крещения, мы должны все сильнее припадать к Иисусу. Крещение предстает перед нами не только как свершившийся когда-то факт, но и задача, и как цель на всю жизнь, чтобы вслед за апостолом Павлом произнести: «И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. В
3: Вторая чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом, открылась 26 июня в Ватикане мессой в базилике Святого Петра. Вместе с нашей жизнью мы приносим Богу общины и народы, которые несем в сердце, приносим пастырские замыслы и опыт, как радостный, так и тяжелый, сказал Лев, 14-й в проповеди. Обращаясь к кардиналам, Святейший Отец подчеркнул, что центром всех мыслей должен быть Христос. Он сам говорит каждому из нас: «Я есмь истинная виноградная лоза». Различные харизмы, служения, церковные деяния – это ветви единой лозы, то есть Господа. Папа отметил провиденциальное значение выбранной для консистории даты. Она проводится в преддверии праздника святых апостолов Петра и Павла, чья проповедь Евангелия составляла одно целое с их жизнью до такой степени, что они стали частью Священного Писания. Епископ Рима указал на три направления в процессе синодального распознавания, который должен сопровождать эту консисторию, представляющую собой не что иное, как актуализацию синода. Во-первых, пример святых Петра и Павла побуждает делиться в вере истинной свободой. Именно в отношениях с Господом мы освобождаемся от греха и от страха. Во-вторых, мы просим о даре мира в единстве. В то время как мы зовем все народы к вере, в которой мы поистине свободны, международная напряженность и конфликты тяжко ранят человеческую семью, и все же нет недостатка, более того, множится в церкви и в мире начинания и события, побуждающие к уважению достоинства человека, справедливости, права, просто всего человеческого. Война никогда не достойна человека, никогда не благословлена Богом, поскольку Творец наделил нас умом и волей, чтобы решать конфликты по-человечески, а не как звери, пусть даже и обладающие гипертехнологическими вооружениями, подчеркнул папа. Единство человеческой семьи идет впереди отдельных народов и государств. Святейший Отец напомнил, что выражение «цивилизация любви» было введено Папой Павлом VI вовсе не в идеальной обстановке. Тогда мир был охвачен холодной войной, гонкой вооружений и ожесточенным экономическим соперничеством. В этом контексте Церковь указывала путь, противоположный идеологическому противостоянию систем, предлагая такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь. Возвещая Евангелие среди радости и гонений, Церковь никогда не занимает какую-либо сторону. Она для всех, и к каждому она обращает то же самое слово «обращение» и «спасение». Третье направление, на которое папа указал кардиналам, это согласие в послушании. Актуализация синода, к которой мы стремимся, приглашает всех нас действовать в единстве веры, в продвижении мира, в послушании живому слову, то есть Иисусу. Когда мы работаем вместе, наша коллегиальность становится синтезом соборности, в которой участвуют все крещенные в единстве народа Божьего. Соборность и коллегиальность – это подлинные формы христианского братства, которое объединяет нас, как крещенных и как епископов. Поэтому та помощь, какую вы можете мне оказать в осуществлении Петрова служения, обретает во мне просящего, а не командующего. В самом деле, авторитет первенства присущ тому, кто слушает и только потому руководит, кто сам учится и только поэтому наставляет, постоянно следуя за единственным учителем. Да поможет нам на этом захватывающем пути заступничество святых апостолов Петра и Павла, сказал в конце проповеди папа Лев. Спортсменов объединяют общие ценности и увлеченность, выходящие за пределы языковых, национальных, культурных различий, и в этом заключается знак надежды, знак мира, которого все мы хотим. Папа Лев XIV подчеркнул эту мысль, обращаясь к участникам 62-го международного турнира по плаванию «Семь холмов». «Полноценный спорт – лекарство для тела и для духа», – сказал папа. «Спорт – это также возможность для духовного роста». Водные виды спорта папа связал с христианской символикой. Человек погружается в воду, охватывающую всего человека, и это символически отсылает к крещению и к новой жизни во Христе. Погружение в воду, которое мы переживаем еще в материнской утробе, напоминает, что жить означает двигаться в согласии с другими и с окружающей средой. Подчеркнув, что международные состязания вносят вклад в мир и в братство, папа верил пловцов молитвенному заступничеству святого Пьера Джорджо Фроссати, который был также спортсменом, и благословил участников турнира и членов их семей.

Сегодня католическая церковь отмечает 13-е рядовое воскресенье. Литургические чтения этого дня преподносят нам размышления над силой креста Господня. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от святого Матфея, из главы 10, стихи с 37 по 42. «В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Судя по словам Спасителя, взять свой крест и терпеливо нести его гарантирует человеку достоинство и честь. Решительные слова призыва Иисуса Христа – это не что иное, как конкретное и четкое воззвание. Поставь превыше всего присутствие Христа в твоей жизни. Поставь выше даже самых близких семейных привязанностей. Каковы же последствия? А они таковы. Присутствие Христа среди людей полностью меняет все человеческие отношения. Присутствие Христа обязывает нас смотреть на вещи и события иным взглядом, по-новому. Все, о чем в священных писаниях говорилось до пришествия Христа в мир, свершилось в Его личности, личности Спасителя, пришедшего на землю. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который своей смертью и воскресением коренным образом изменил ход истории человечества. Ключ к пониманию сегодняшнего евангельского текста – это крест как выбор жизни. И сразу возникает мысль о том, как мы лично относимся к своим выборам жизни. Что мы выбрали? Возможно, тут сразу вспоминаются многие неудачи, многие неудачные выборы. Но Господь Иисус сделал конкретный выбор. Он всецело принес Себя Самого в дар. Иисус обращается не только к 12, но ко множеству народу, следующему за Ним. Итак, Его слова обращены ко всем Его последователям, то есть и к нам с вами. Взять свой крест означает не просто разделить те же идеи, но разделить истинный путь, порой слишком узкий, порой тернистый. Многие мудрые советы мы находим в притчах Иисуса, и они помогают нам понять то, что Он хочет открыть нам. Вот строитель башни должен хорошо взвесить свои возможности и сделать правильный выбор. Слова, какими Господь заключает эти притчи, не оставляют иной альтернативы. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Решительность слов Иисуса Христа побуждает нас совершать постоянную переоценку ценностей земных благ, а также стараться делать правильный выбор, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Продолжая, снова вспомним о кресте, о том, что через крещение мы также крестились в смерть Иисуса, и точно так же, как Он через Отца был воскрешен во славе, так же и мы тоже сможем жить новой жизнью.

0: Христос однажды умер за грехи всех людей, и теперь Он живет вечно в Боге. Мы же с вами умерли для греха, но живы для Бога во Христе Иисусе. И в самом деле, крещение, которое мы получили, преобразило нашу человеческую природу и сделало ее подобной природе Христа. Так же, как в Иисусе, в нас, сынах Божьих, нет больше смерти, но есть жизнь вечная. Апостол Матфей в сегодняшнем евангельском повествовании предлагает нам трудный для понимания совет, что любовь к Богу превыше любой земной привязанности. Согласитесь, нам с вами это трудно понять, а тем более осуществить. Иисус говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому и говорю, если кто хочет». И далее Иисус приглашает на доброе дело, а не на злое и тягостное. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Добровольный крест не может означать смерти насильственной. Христос приглашает нас принять крест. Принимая свой крест, мы тем самым делимся нашим крестом с Иисусом, охотно и добровольно принимая все малые и большие проблемы, которые возникают каждый день и на каждом шагу. Христианин принимает это не с унылой покорностью, но деятельно, энергично, принимает для созидания, но никак не для разрушения. Это вовсе не просто. Порой крайне трудно принять то, что случается внезапно, когда мы чувствуем себя бессильными, когда не знаем, какое именно решение принять, с кем посоветоваться. И вот простой совет, единственно верный. Нужно полностью довериться нашему Господу Иисусу. В своей человечности Иисус пережил все человеческие страдания, и только Он может дать нам понять, что нам делать. Принимая крест каждый день, в каждой ситуации, мы уже вводим себя в жизнь самого Христа. В этом непростом духовном паломничестве важно знать и верить, что Бог всегда рядом. Будем также помнить, что в самые тяжелые для нас минуты Он носит нас на руках. Слава Богу за все! И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 29 июня, Католическая Церковь торжественно чтит память святых апостолов Петра и Павла. Общий праздник двух верховных апостолов Петра и Павла подчеркивает необходимость в двух дополняющих друг друга служениях. Апостол Петр председательствует в любви и единстве всех христиан. Апостол Павел, апостол народов, был призван нести Евангелие в каждый уголок мира и в каждую культуру. Церковь Христова сегодня прославляет духовную твердость апостола Петра и разум апостола Павла. В святых апостолах Церковь Христова воспевает икону обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ человека, отвергшегося от Господа, но покаявшегося. В апостоле Павле образ человека, сопротивлявшегося проповеди Господа, но потом уверовавшего. Господи, через святых апостолов Петра и Павла Ты дал Церкви своей основы христианской веры. Укрепи нас и помоги их заступничеством достичь вечного спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа. Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 28 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, перед чтением полуденной молитвы Анджелус, Лев XIV произнес наставление по евангельскому отрывку от Матфея. По словам Папы, следовать за Христом не означает набора внешних ритуалов. Это всецелое вовлечение человека в отношения любви с Богом. Чтобы приносить плоды, эта любовь требует трех ключевых шагов – отстранения, потери и принятия. Размышляя о первом условии – отстранении, епископ Рима привел радикальные слова Христа – «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Посылая апостолов на миссию, Господь желает видеть их свободными от любых земных привязанностей. Однако это правило касается каждого христианина, ведь даже самые важные человеческие узы обретают истинную полноту лишь через любовь Христа. В качестве примера папа привел супружество и воспитание детей. Брак невозможен без оставления родительского дома, а воспитание требует умения отпустить ребенка, научив его ходить на собственных ногах и делать самостоятельный выбор. Святой Августин говорил: «Болезненно расставание с тем, что любишь, но даже земледелец временно теряет то, что сеет. Только потеряв это семя, брошенное в землю, он сможет увидеть его расцветающим», процитировал папа христианского мыслителя. Второе измерение любви – способность терять, что крайне трудно понять современному человеку, живущему в мире, где потеря воспринимается как слабость, а общество одержимо страстью обладания и накопления. Тем не менее, евангельская любовь приносит плод только в самоотдаче. Любовь приносит плод только в даянии. Когда мы готовы уступить немного от своего «я», чтобы освободить место для другого, потерять немного времени, чтобы выслушать друга, пожертвовать долей своего комфорта, чтобы разделить чужую беду. Тот, кто удерживает жизнь только для себя, говорит Евангелие, в действительности ее теряет, ибо она не открывается для радости любви и остается бесплодной. Именно поэтому Господь призывает каждого обнять собственный крест. Спаситель сам принес себя в жертву, потерял себя, и благодаря этому люди получили жизнь в избытке. Живя по логике дара, христиане зарождают новую жизнь в своих человеческих отношениях, пояснил папа. Третьей важной составляющей христианской любви Лев XIV назвал «принятие», которое всегда выражается в конкретных повседневных поступках, вплоть до чаши холодной воды, которую мы подаем тому, кто жаждет. Христос отправляет учеников без припасов, сознательно делая их нуждающимися. Это необходимо для того, чтобы пробудить искреннее сострадание и готовность принять странников в сердцах тех, кого они встретят. Таким образом, принимая того, кто приходит во имя Иисуса, человек принимает его самого и Небесного Отца, пославшего его. Любовь к Господу всегда проходит через принятие братьев. Лев XIV призвал верующих молиться Пресвятой Деве Марии, иконе совершенной любви к Сыну, и попросил ее о заступничестве, дабы каждый христианин стал смиренным и радостным свидетелем Христовой любви.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex sonunque tusque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit celum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
2: В Каунасе состоялись торжества по случаю столетия учреждения Литовской церковной провинции. Специальный посланник папы Льва XIV, секретарь по связям Святейшего Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции в архиепископской курии, а затем возглавил святую мессу в кафедральном соборе, напомнив о духовных основаниях церковной дипломатии и призвании литовских католиков хранить верность Евангелию. В докладе, посвященном связи между дипломатией и евангелизацией, архиепископ отметил, что деятельность Святейшего Престола не сводится к политике, а проистекает из самой природы Церкви и ее миссии возвещать Христа. По его словам, ватиканская дипломатия служит истине, достоинству человеческой личности, защите мира, свободе совести, семьи и человеческой жизни, а ее высшая цель — создавать условия, при которых Евангелие может свободно проповедоваться народам. Особое место в выступлении заняла фигура блаженного Юргиса Матулайтиса, сыгравшего решающую роль в создании Литовской церковной провинции 100 лет назад. Галлахер назвал его примером того, как глубокая вера и мудрое дипломатическое служение способны преодолевать политические разделения и открывать путь к обновлению церковной жизни. Он также напомнил о неоднократных призывах папы Льва XIV добиваться безоружного мира и мира разоружающего сердца, подчеркнув, что подлинное примирение невозможно без милосердия и прощения. Поиск мира через дипломатию и ее основные каналы неотделим от благовестия. Вечером 27 июня в кафедральном соборе Каунаса папский посланник возглавил торжественную Евхаристию. В проповеди он связал столетие Литовской церковной провинции с евангельским призывом принять Божье Слово и сделать его основанием всей жизни. Вера не может оставаться отвлеченной идеей, она побуждает решительно следовать за Христом и требует постоянного обращения сердца. Архиепископ почтил память мучеников, сохранивших верность Церкви во время советских гонений, тысяч священников, монашествующих и мирян, прошедших через лагеря и ссылки. Он отметил символическое значение горы Крестов, ставшей знаком несокрушимой веры литовского народа. Архиепископ Галлахер призвал черпать силы в Слове Божьем и Евхаристии, источниках духовного обновления Церкви, и верил Литву и все народы, страдающие от войн, прежде всего Украину, заступничеству Пресвятой Богородицы и спрашивая дара справедливого и прочного мира.
1: Вера.
5: Вера. Вера.
6: Духовная. Церковь.
5: Церковь.
1: Церковь.
6: Духовность.
1: Церковь.
6: Мораль.
7: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире традиционная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему Иисус плакал у могилы Лазаря? Ведь он знал, что его друг воскреснет. Мог ли он вообще испытывать эмоции?

0: Человек — это не только разум и воля, но и эмоции. Тот, кто их не испытывает, наверняка болен. Как истинному и здоровому человеку, конечно же, Иисусу тоже были присущи эмоции. Интересно заметить, что вопрос эмоций вообще непростой в передаче веры. В толковании церкви эмоции часто остаются недооцененными, а иногда даже попадают под подозрение, приравниваются к истерике. Все мы слышали слово «прелесть» примерно в таком значении. В 17 столетии существовало мистико-аскетическое движение, называемое квиетизмом. Оно подчеркивало значение внутреннего покоя, преуменьшая вес поступков и ответственность человека. Квиетизм был осужден римскими папами. Католическая церковь всегда критически относилась к идее, сводящей веру к переживанию, к чувству, к личному опыту, эмоции, видя в этом риск отдаления от веры, провозглашенной в учительстве церкви. Вопреки тому, как иногда другие конфессии ее представляют, католическая церковь всегда стремилась опираться не на чувства, а на разум. За разумными доводами следуют воля и конкретные дела. Конечно же, в истории церкви не было недостатка и в различных течениях и школах духовности, основанных на волюнтаризме. Речь шла о познании здравого учения и усилиях для того, чтобы ему следовать. В этом должна была помочь аскеза, то есть разного рода умерщвление. А эмоции, спонтанность воображения отодвигались на задний план, чтобы не мешать воле следовать за разумом. Но оказалось, что эмоции подавить нельзя, а если стараться это делать, то они могут проявиться в их наихудшей форме. Одной лишь воли недостаточно, чтобы достичь совершенства и сделать безупречный выбор. Вера должна включать сферу чувств, чтобы человек осознавал свои переживания и мог упорядочить сферу эмоций. Как же это сделать? Эмоции нельзя вызвать, невозможно их и подавить силой воли. Однако мы можем их освоить, отвести каждое из них подобающее место, поместить ее туда, куда мы хотим. Невольно эмоции оказывают влияние на наше мышление, на наши желания, подчиняя их себе. Значение эмоций хорошо понимал основатель иезуитов святой Игнатий Лойола, хотя некоторые ошибочно представляют его как некоего рыцаря-волюнтариста. На самом деле это был человек очень чувствительный, а в своих духовных упражнениях он предложил конкретный метод для упорядочения чувств. Уже в начале упражнений святой Игнатий пишет: «Ибо как телесным упражнением является гуляние, хождение, бегание, так и всякий способ, каким душа приготовляется и располагается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, и, коль скоро они будут уничтожены, для обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Приготовление души для избавления от неупорядоченных влечений – это напрямую связано со сферой наших эмоций». Возвратимся к первоначальному вопросу: какие эмоции испытывал Иисус? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что он переживал как положительные, так и отрицательные эмоции. Но все их возносил к Богу Отцу. Можно сказать, что Иисус из Назарета упорядочил свои эмоции, включив их в миссию, которую должен был исполнить перед лицом Отца. Именно это происходит в эпизоде воскрешения Лазаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус был взволнован. Но это волнение являлось частью его отношений с Богом Отцом и его миссии, полученной от Отца. Как сам он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Была ли эта скорбь настоящей, учитывая, что Иисус знал о неминуемом воскресении Лазаря? Во-первых, напомним, что в своем воплощении Сын Божий унизил самого себя, вложив всю божественную силу в руки Отца, он действовал не от себя, а уверенность в своих деяниях черпал из единения с Отцом. Поэтому, видя Лазаря, он сосредоточивается не на себе и на своем деянии, а на Отце. Не случайно далее Господь говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это знание Иисуса, уверенность в том, что Лазарь вернется к жизни, не относится к Нему, но представляет собой всецелое упование на Отца. Теперь давайте посмотрим на историю Лазаря с перспективы Голгофы. Даже на кресте уверенность в воскресении не умолила тревоги и страдания Господа. Радость пасхального утра не перечеркнула боли и мучений. Даже сегодня, когда мы отмечаем Великую Пятницу, мы можем даже почувствовать самую настоящую боль, грусть, хотя мы и знаем, что Христос воскрес. Уверенность в хэппи-энде может идти бок о бок с разными чувствами, от которых нам не избавиться до тех пор, пока мы находимся в нашей драматичной человеческой истории. Наконец, скорбь и плач Иисуса относились не только к Лазарю. Они относились ко всем людям, которые скорбели из-за его смерти. Евангелист Иоанн пишет: «Когда Иисус увидел сестер Лазаря плачущими, он сам тяжело вздохнул и был до глубины души взволнован». Интересно, что в привычном нам синодальном переводе вместо волнения говорится о духовной скорби. Но достаточно сверить эти строки с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько переводчики священных текстов в разные исторические эпохи и в разных контекстах могли по-разному относиться к священным эмоциям, о чем мы уже сказали в начале. Итак, Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но его смерть и боль близких были абсолютно подлинны, как и волнение Иисуса. Любовь даже на уровне чувств ведет к солидарности. Это называется сочувствием. И сочувствие подлинно даже в том случае, когда мы знаем, страдание закончится и все будет хорошо.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 29 июня католическая церковь торжественно чтит память святых апостолов Петра и Павла. Общий праздник двух верховных апостолов Петра и Павла подчеркивает необходимость в двух дополняющих друг друга служениях. Апостол Петр председательствует в любви и единстве всех христиан. Апостол Павел, апостол народов, был призван нести Евангелие в каждый уголок мира и в каждую культуру. Церковь Христова сегодня прославляет духовную твердость апостола Петра и разум апостола Павла. В святых апостолах Церковь Христова воспевает икону обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ человека, отвергшегося от Господа, но покаявшегося. В апостоле Павле образ человека, сопротивлявшегося проповеди Господа, но потом уверовавшего. Господи, через святых апостолов Петра и Павла Ты дал Церкви Своей основы христианской веры. Укрепи нас и помоги их заступничеством достичь вечного спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа. Новости.

0: Ватикана по-русски.
1: В воскресенье 28 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, перед чтением полуденной молитвы Анджелус, Лев XIV произнес наставление по евангельскому отрывку от Матфея. По словам Папы, следовать за Христом не означает набора внешних ритуалов. Это всецелое вовлечение человека в отношения любви с Богом. Чтобы приносить плоды, эта любовь требует трех ключевых шагов – отстранения, потери и принятия. Размышляя о первом условии – отстранении, епископ Рима привел радикальные слова Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Посылая апостолов на миссию, Господь желает видеть их свободными от любых земных привязанностей. Однако это правило касается каждого христианина, ведь даже самые важные человеческие узы обретают истинную полноту лишь через любовь Христа. В качестве примера Папа привел супружество и воспитание детей. Брак невозможен без оставления родительского дома, а воспитание требует умения отпустить ребенка, научив его ходить на собственных ногах и делать самостоятельный выбор. Святой Августин говорил: «Болезненно расставание с тем, что любишь, но даже земледелец временно теряет то, что сеет. Только потеряв это семя, брошенное в землю, он сможет увидеть его расцветающим», процитировал папа христианского мыслителя. Второе измерение любви – способность терять, что крайне трудно понять современному человеку, живущему в мире, где потеря воспринимается как слабость, а общество одержимо страстью обладания и накопления. Тем не менее, евангельская любовь приносит плод только в самоотдаче. Любовь приносит плод только в даянии. Когда мы готовы уступить немного от своего «я», чтобы освободить место для другого, потерять немного времени, чтобы выслушать друга, пожертвовать долей своего комфорта, чтобы разделить чужую беду. «Тот, кто удерживает жизнь только для себя», говорит Евангелие, «в действительности ее теряет, ибо она не открывается для радости любви и остается бесплодной». Именно поэтому Господь призывает каждого обнять собственный крест. Спаситель сам принес себя в жертву, потерял себя, и благодаря этому люди получили жизнь в избытке. Живя по логике дара, христиане зарождают новую жизнь в своих человеческих отношениях, пояснил папа. Третьей важной составляющей христианской любви Лев XIV назвал «принятие», которое всегда выражается в конкретных повседневных поступках, вплоть до чаши холодной воды, которую мы подаем тому, кто жаждет. Христос отправляет учеников без припасов, сознательно делая их нуждающимися. Это необходимо для того, чтобы пробудить искреннее сострадание и готовность принять странников в сердцах тех, кого они встретят. Таким образом, принимая того, кто приходит во имя Иисуса, человек принимает его самого и Небесного Отца, пославшего его. Любовь к Господу всегда проходит через принятие братьев. Лев XIV призвал верующих молиться Пресвятой Деве Марии, иконе совершенной любви к Сыну, и попросил ее о заступничестве, дабы каждый христианин стал смиренным и радостным свидетелем Христовой любви.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex sonunque tusque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Каунасе состоялись торжества по случаю столетия учреждения Литовской церковной провинции. Специальный посланник папы Льва XIV, секретарь по связям Святейшего Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции в архиепископской курии, а затем возглавил святую мессу в кафедральном соборе, напомнив о духовных основаниях церковной дипломатии и призвании литовских католиков хранить верность Евангелию. В докладе, посвященном связи между дипломатией и евангелизацией, архиепископ отметил, что деятельность Святейшего Престола не сводится к политике, а проистекает из самой природы Церкви и ее миссии возвещать Христа. По его словам, ватиканская дипломатия служит истине, достоинству человеческой личности, защите мира, свободе совести, семьи и человеческой жизни, а ее высшая цель – создавать условия, при которых Евангелие может свободно проповедоваться народам. Особое место в выступлении заняла фигура блаженного Юргиса Матулайтиса, сыгравшего решающую роль в создании Литовской церковной провинции 100 лет назад. Галлахер назвал его примером того, как глубокая вера и мудрое дипломатическое служение способны преодолевать политические разделения и открывать путь к обновлению церковной жизни. Он также напомнил о неоднократных призывах папы Льва XIV добиваться безоружного мира и мира, разоружающего сердца, подчеркнув, что подлинное примирение невозможно без милосердия и прощения. Поиск мира через дипломатию и ее основные каналы неотделим от благовестия. Вечером 27 июня в кафедральном соборе Каунаса папский посланник возглавил торжественную Евхаристию. В проповеди он связал столетие Литовской церковной провинции с евангельским призывом принять Божье Слово и сделать его основанием всей жизни. Вера не может оставаться отвлеченной идеей, она побуждает решительно следовать за Христом и требует постоянного обращения сердца. Архиепископ почтил память мучеников, сохранивших верность Церкви во время советских гонений, тысяч священников, монашествующих и мирян, прошедших через лагеря и ссылки. Он отметил символическое значение горы Крестов, ставшей знаком несокрушимой веры литовского народа. Архиепископ Галлахер призвал черпать силы в Слове Божьем и Евхаристии, источниках духовного обновления Церкви, и верил Литву и все народы, страдающие от войн, прежде всего Украину, заступничеству Пресвятой Богородицы и спрашивая дара справедливого и прочного мира.
4: Вера.
5: Вера.
4: Вера.
5: Духовная. Церковь.
4: Церковь.
6: Церковь.
4: Церковь.
6: Церковь.
5: Духовная.
6: Церковь.
5: Мораль.
6: Мораль.
4: Мораль.
6: Мораль.
1: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире традиционная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему Иисус плакал у могилы Лазаря? Ведь он знал, что его друг воскреснет. Мог ли он вообще испытывать эмоции?

0: Человек — это не только разум и воля, но и эмоции. Тот, кто их не испытывает, наверняка болен. Как истинному и здоровому человеку, конечно же, Иисусу тоже были присущи эмоции. Интересно заметить, что вопрос эмоций вообще непростой в передаче веры. В толковании церкви эмоции часто остаются недооцененными, а иногда даже попадают под подозрение, приравниваются к истерике. Все мы слышали слово «прелесть» примерно в таком значении. В 17 столетии существовало мистико-аскетическое движение, называемое квиетизмом. Оно подчеркивало значение внутреннего покоя, преуменьшая вес поступков и ответственность человека. Квиетизм был осужден римскими папами. Католическая церковь всегда критически относилась к идее, сводящей веру к переживанию, к чувству, к личному опыту, эмоции, видя в этом риск отдаления от веры, провозглашенной в учительстве церкви. Вопреки тому, как иногда другие конфессии ее представляют, католическая церковь всегда стремилась опираться не на чувства, а на разум. За разумными доводами следуют воля и конкретные дела. Конечно же, в истории церкви не было недостатка и в различных течениях и школах духовности, основанных на волюнтаризме. Речь шла о познании здравого учения и усилиях для того, чтобы ему следовать. В этом должна была помочь аскеза, то есть разного рода умерщвление. А эмоции, спонтанность воображения отодвигались на задний план, чтобы не мешать воле следовать за разумом. Но оказалось, что эмоции подавить нельзя, а если стараться это делать, то они могут проявиться в их наихудшей форме. Одной лишь воли недостаточно, чтобы достичь совершенства и сделать безупречный выбор. Вера должна включать сферу чувств, чтобы человек осознавал свои переживания и мог упорядочить сферу эмоций. Как же это сделать? Эмоции нельзя вызвать, невозможно их и подавить силой воли. Однако мы можем их освоить, отвести каждое из них подобающее место, поместить ее туда, куда мы хотим. Невольно эмоции оказывают влияние на наше мышление, на наши желания, подчиняя их себе. Значение эмоций хорошо понимал основатель иезуитов святой Игнатий Лойола, хотя некоторые ошибочно представляют его как некоего рыцаря-волюнтариста. На самом деле это был человек очень чувствительный, а в своих духовных упражнениях он предложил конкретный метод для упорядочения чувств. Уже в начале упражнений святой Игнатий пишет: «Ибо как телесным упражнением является гуляние, хождение, бегание, так и всякий способ, каким душа приготовляется и располагается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, и, коль скоро они будут уничтожены, для обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Приготовление души для избавления от неупорядоченных влечений – это напрямую связано со сферой наших эмоций». Возвратимся к первоначальному вопросу: какие эмоции испытывал Иисус? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Он переживал как положительные, так и отрицательные эмоции. Но все их возносил к Богу Отцу. Можно сказать, что Иисус из Назарета упорядочил свои эмоции, включив их в миссию, которую должен был исполнить перед лицом Отца. Именно это происходит в эпизоде воскрешения Лазаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус был взволнован. Но это волнение являлось частью его отношений с Богом Отцом и его миссии, полученной от Отца. Как сам он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Была ли эта скорбь настоящей, учитывая, что Иисус знал о неминуемом воскресении Лазаря? Во-первых, напомним, что в своем воплощении Сын Божий унизил самого себя, вложив всю божественную силу в руки Отца, он действовал не от себя, а уверенность в своих деяниях черпал из единения с Отцом. Поэтому, видя Лазаря, он сосредоточивается не на себе и на своем деянии, а на Отце. Не случайно далее Господь говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это знание Иисуса, уверенность в том, что Лазарь вернется к жизни, не относится к Нему, но представляет собой всецелое упование на Отца. Теперь давайте посмотрим на историю Лазаря с перспективы Голгофы. Даже на кресте уверенность в воскресении не умолила тревоги и страдания Господа. Радость пасхального утра не перечеркнула боли и мучений. Даже сегодня, когда мы отмечаем Великую Пятницу, мы можем даже почувствовать самую настоящую боль, грусть, хотя мы и знаем, что Христос воскрес. Уверенность в хэппи-энде может идти бок о бок с разными чувствами, от которых нам не избавиться до тех пор, пока мы находимся в нашей драматичной человеческой истории. Наконец, скорбь и плач Иисуса относились не только к Лазарю. Они относились ко всем людям, которые скорбели из-за его смерти. Евангелист Иоанн пишет: «Когда Иисус увидел сестер Лазаря плачущими, он сам тяжело вздохнул и был до глубины души взволнован». Интересно, что в привычном нам синодальном переводе вместо волнения говорится о духовной скорби. Но достаточно сверить эти строки с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько переводчики священных текстов в разные исторические эпохи и в разных контекстах могли по-разному относиться к священным эмоциям, о чем мы уже сказали в начале. Итак, Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но его смерть и боль близких были абсолютно подлинны, как и волнение Иисуса. Любовь даже на уровне чувств ведет к солидарности. Это называется сочувствием. И сочувствие подлинно даже в том случае, когда мы знаем, страдание закончится и все будет хорошо.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

leicht doch hell im Glimmerschein, welch ein Strahl

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 29 июня католическая церковь торжественно чтит память святых апостолов Петра и Павла. Общий праздник двух верховных апостолов Петра и Павла подчеркивает необходимость в двух дополняющих друг друга служениях. Апостол Петр председательствует в любви и единстве всех христиан. Апостол Павел, апостол народов, был призван нести Евангелие в каждый уголок мира и в каждую культуру. Церковь Христова сегодня прославляет духовную твердость апостола Петра и разум апостола Павла. В святых апостолах Церковь Христова воспевает икону обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ человека, отвергшегося от Господа, но покаявшегося. В апостоле Павле образ человека, сопротивлявшегося проповеди Господа, но потом уверовавшего. Господи, через святых апостолов Петра и Павла Ты дал Церкви Своей основы христианской веры. Укрепи нас и помоги их заступничеством достичь вечного спасения. Через Господа нашего Иисуса Христа. Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 28 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, перед чтением полуденной молитвы Анджелус, Лев XIV произнес наставление по евангельскому отрывку от Матфея. По словам Папы, следовать за Христом не означает набора внешних ритуалов. Это всецелое вовлечение человека в отношения любви с Богом. Чтобы приносить плоды, эта любовь требует трех ключевых шагов – отстранения, потери и принятия. Размышляя о первом условии – отстранении, епископ Рима привел радикальные слова Христа – «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Посылая апостолов на миссию, Господь желает видеть их свободными от любых земных привязанностей. Однако это правило касается каждого христианина, ведь даже самые важные человеческие узы обретают истинную полноту лишь через любовь Христа. В качестве примера папа привел супружество и воспитание детей. Брак невозможен без оставления родительского дома, а воспитание требует умения отпустить ребенка, научив его ходить на собственных ногах и делать самостоятельный выбор. Святой Августин говорил: «Болезненно расставание с тем, что любишь, но даже земледелец временно теряет то, что сеет». Только потеряв это семя, брошенное в землю, он сможет увидеть его расцветающим, процитировал папа христианского мыслителя. Второе измерение любви – способность терять, что крайне трудно понять современному человеку, живущему в мире, где потеря воспринимается как слабость, а общество одержимо страстью обладания и накопления. Тем не менее, евангельская любовь приносит плод только в самоотдаче. Любовь приносит плод только в даянии. Когда мы готовы уступить немного от своего «я», чтобы освободить место для другого, потерять немного времени, чтобы выслушать друга, пожертвовать долей своего комфорта, чтобы разделить чужую беду. Тот, кто удерживает жизнь только для себя – говорит Евангелие, в действительности ее теряет, ибо она не открывается для радости любви и остается бесплодной. Именно поэтому Господь призывает каждого обнять собственный крест. Спаситель сам принес себя в жертву, потерял себя, и благодаря этому люди получили жизнь в избытке. Живя по логике дара, христиане зарождают новую жизнь в своих человеческих отношениях, пояснил папа. Третьей важной составляющей христианской любви Лев XIV назвал «принятие», которое всегда выражается в конкретных повседневных поступках, вплоть до чаши холодной воды, которую мы подаем тому, кто жаждет. Христос отправляет учеников без припасов, сознательно делая их нуждающимися. Это необходимо для того, чтобы пробудить искреннее сострадание и готовность принять странников в сердцах тех, кого они встретят. Таким образом, принимая того, кто приходит во имя Иисуса, человек принимает его самого и Небесного Отца, пославшего его. Любовь к Господу всегда проходит через принятие братьев. Лев XIV призвал верующих молиться Пресвятой Деве Марии, иконе совершенной любви к Сыну, и попросил ее о заступничестве, дабы каждый христианин стал смиренным и радостным свидетелем Христовой любви.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex sonunque tusque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit celum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
2: В Каунасе состоялись торжества по случаю столетия учреждения Литовской церковной провинции. Специальный посланник папы Льва XIV, секретарь по связям Святейшего Престола с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер выступил на конференции в архиепископской курии, а затем возглавил святую мессу в кафедральном соборе, напомнив о духовных основаниях церковной дипломатии и призвании литовских католиков хранить верность Евангелию. В докладе, посвященном связи между дипломатией и евангелизацией, архиепископ отметил, что деятельность Святейшего Престола не сводится к политике, а проистекает из самой природы Церкви и ее миссии возвещать Христа. По его словам, ватиканская дипломатия служит истине, достоинству человеческой личности, защите мира, свободе совести, семьи и человеческой жизни, а ее высшая цель — создавать условия, при которых Евангелие может свободно проповедоваться народом. Особое место в выступлении заняла фигура блаженного Юргиса Матулайтиса, сыгравшего решающую роль в создании Литовской церковной провинции 100 лет назад. Галлахер назвал его примером того, как глубокая вера и мудрое дипломатическое служение способны преодолевать политические разделения и открывать путь к обновлению церковной жизни. Он также напомнил о неоднократных призывах папы Льва XIV добиваться безоружного мира и мира, разоружающего сердца, подчеркнув, что подлинное примирение невозможно без милосердия и прощения. Поиск мира через дипломатию и ее основные каналы неотделим от благовестия. Вечером 27 июня в кафедральном соборе Каунаса папский посланник возглавил торжественную Евхаристию. В проповеди он связал столетие Литовской церковной провинции с евангельским призывом принять Божье Слово и сделать его основанием всей жизни. Вера не может оставаться отвлеченной идеей, она побуждает решительно следовать за Христом и требует постоянного обращения сердца. Архиепископ почтил память мучеников, сохранивших верность Церкви во время советских гонений, тысяч священников, монашествующих и мирян, прошедших через лагеря и ссылки. Он отметил символическое значение горы крестов, ставшей знаком несокрушимой веры литовского народа. Архиепископ Галлахер призвал черпать силы в Слове Божьем и Евхаристии, источниках духовного обновления Церкви, и верил Литву и все народы, страдающие от войн, прежде всего Украину, заступничеству Пресвятой Богородицы и спрашивая дара справедливого и прочного мира.
1: Вера.
2: Вера.
5: Вера.
6: Духовная.
7: Церковь.
5: Церковь.
1: Церковь.
6: Духовная.
1: Церковь.
6: Мораль.
7: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
2: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире традиционная рубрика русской службы радио Ватикана «Трудные вопросы». Нас спрашивают, почему Иисус плакал у могилы Лазаря? Ведь он знал, что его друг воскреснет. Мог ли он вообще испытывать эмоции?

Человек — это не только разум и воля, но и эмоции. Тот, кто их не испытывает, наверняка болен. Как истинному и здоровому человеку, конечно же, Иисусу тоже были присущи эмоции. Интересно заметить, что вопрос эмоций вообще непростой в передаче веры. В толковании церкви эмоции часто остаются недооцененными, а иногда даже попадают под подозрение, приравниваются к истерике. Все мы слышали слово «прелесть» примерно в таком значении. В 17 столетии существовало мистико-аскетическое движение, называемое квиетизмом. Оно подчеркивало значение внутреннего покоя, преуменьшая вес поступков и ответственность человека. Квиетизм был осужден римскими папами. Католическая церковь всегда критически относилась к идее, сводящей веру к переживанию, к чувству, к личному опыту, эмоции, видя в этом риск отдаления от веры, провозглашенной в учительстве церкви. Вопреки тому, как иногда другие конфессии ее представляют, католическая церковь всегда стремилась опираться не на чувства, а на разум. За разумными доводами следуют воля и конкретные дела. Конечно же, в истории церкви не было недостатка и в различных течениях и школах духовности, основанных на волюнтаризме. Речь шла о познании здравого учения и усилиях для того, чтобы ему следовать. В этом должна была помочь аскеза, то есть разного рода умерщвление. А эмоции, спонтанность воображения отодвигались на задний план, чтобы не мешать воле следовать за разумом. Но оказалось, что эмоции подавить нельзя, а если стараться это делать, то они могут проявиться в их наихудшей форме. Одной лишь воли недостаточно, чтобы достичь совершенства и сделать безупречный выбор. Вера должна включать сферу чувств, чтобы человек осознавал свои переживания и мог упорядочить сферу эмоций. Как же это сделать? Эмоции нельзя вызвать, невозможно их и подавить силой воли. Однако мы можем их освоить, отвести каждое из них подобающее место, поместить ее туда, куда мы хотим. Невольно эмоции оказывают влияние на наше мышление, на наши желания, подчиняя их себе. Значение эмоций хорошо понимал основатель иезуитов святой Игнатий Лойола, хотя некоторые ошибочно представляют его как некоего рыцаря-волюнтариста. На самом деле это был человек очень чувствительный, а в своих духовных упражнениях он предложил конкретный метод для упорядочения чувств. Уже в начале упражнений святой Игнатий пишет: «Ибо как телесным упражнением является гуляние, хождение, бегание, так и всякий способ, каким душа приготовляется и располагается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, и, коль скоро они будут уничтожены, для обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называется духовным упражнением. Приготовление души для избавления от неупорядоченных влечений – это напрямую связано со сферой наших эмоций». Возвратимся к первоначальному вопросу: какие эмоции испытывал Иисус? Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Он переживал как положительные, так и отрицательные эмоции. Но все их возносил к Богу Отцу. Можно сказать, что Иисус из Назарета упорядочил свои эмоции, включив их в миссию, которую должен был исполнить перед лицом Отца. Именно это происходит в эпизоде воскрешения Лазаря. В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисус был взволнован. Но это волнение являлось частью его отношений с Богом Отцом и его миссии, полученной от Отца. Как сам он говорит: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Была ли эта скорбь настоящей, учитывая, что Иисус знал о неминуемом воскресении Лазаря? Во-первых, напомним, что в своем воплощении Сын Божий унизил самого себя, вложив всю божественную силу в руки Отца,
он действовал не от себя, а уверенность в своих деяниях черпал из единения с Отцом. Поэтому, видя Лазаря, он сосредоточивается не на себе и на своем деянии, а на Отце. Не случайно далее Господь говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это знание Иисуса, уверенность в том, что Лазарь вернется к жизни, не относится к Нему, но представляет собой всецелое упование на Отца. Теперь давайте посмотрим на историю Лазаря с перспективы Голгофы. Даже на кресте уверенность в воскресении не умолила тревоги и страдания Господа. Радость пасхального утра не перечеркнула боли и мучений. Даже сегодня, когда мы отмечаем Великую Пятницу, мы можем даже почувствовать самую настоящую боль, грусть, хотя мы и знаем, что Христос воскрес. Уверенность в хэппи-энде может идти бок о бок с разными чувствами, от которых нам не избавиться до тех пор, пока мы находимся в нашей драматичной человеческой истории. Наконец, скорбь и плач Иисуса относились не только к Лазарю. Они относились ко всем людям, которые скорбели из-за его смерти. Евангелист Иоанн пишет: «Когда Иисус увидел сестер Лазаря плачущими, он сам тяжело вздохнул и был до глубины души взволнован». Интересно, что в привычном нам синодальном переводе вместо волнения говорится о духовной скорби. Но достаточно сверить эти строки с греческим оригиналом, чтобы убедиться, насколько переводчики священных текстов в разные исторические эпохи и в разных контекстах могли по-разному относиться к священным эмоциям, о чем мы уже сказали в начале. Итак, Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но его смерть и боль близких были абсолютно подлинны, как и волнение Иисуса. Любовь даже на уровне чувств ведет к солидарности. Это называется сочувствием. И сочувствие подлинно даже в том случае, когда мы знаем, страдание закончится.